0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашик булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Эльме

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Та-та, радиосанда.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.
2: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Nihayet yokum tuydu. Bugün min jamgiyat üçün qorqınış tudarmayım. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш.
1: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәнелұлы.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Элек яхшырак иде. Мәсәлән, берничә көн элек шимбе иде. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас стойкие к морозу.
3: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хабарлар юлла. Һәр вақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.